0: Dogster.
1: Еретик. Повыта мне били паспорт еретик. На моей не притираж еретик. Я люблю красивый наш, не оставляющий улик. Али